0: только вы ждите.
1: Радио «Шансон». Песни

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Он пришел совсем салагой.

0: идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».
2: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти.

0: бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: там моя мама.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мягко говоря, могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. По мне твоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега.

0: Еще не поздно.
1: Темная ночка на радио «Шансон».

0: Фасон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

надо лишних слов, почти не надо лишних взгляда, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сегодня у нас отличный новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей. Секрета императора. В Россию прибыл Актив Плюс. Более 20 лет секрет пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрета императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страдать и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радсон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Незаконченная песня про улицу Марата, которую я обязуюсь закончить в ближайшие 10 лет.

влезли в кучу дров. И в серой форме новой усталый участковый ловил нас в паутине чердаков.

0: Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

А может и не стараться полагаться на часы, которые еще остаются в запасе, а жить прямо сейчас, прямо здесь и полной жизнью. Здравствуйте, здравствуйте. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Слушаем мы замечательные песни и отдыхаем, ибо календарь показывает выходной. Композиция «Не святой» продолжит эфир.

Весь такой пластичный Алексей Петрухин на волне хорошего радио, ну а сменяет композиция «Ветер, ветерок» группы «Любэ». На финишную премию, кстати, с трибьютом своих песен выходит коллектив. Неимоверное количество уже другие артисты перепели, осталось буквально несколько композиций. Кто их исполнит? Имена обещали назвать на этой неделе. Напомнит ваш покорный слуга, год назад, в ноябре, вся эта история началась, первый проект вышел.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Но тут, как говорится, время придет и доберемся обязательно. Московский ветер зазвучит дальше на волне хорошего радио в исполнении Валерия Кураса и Сергея Войтенко. Вот как раз про доберемся. Сергей Войтенко вовсю готовится к своему осеннему московскому международному конкурсу «Виват Баян-2026». Уже, кстати говоря, 14-му по счету.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-бит».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Посмотри последний раз на эту пристань.

песни сезона в прямом и переносном смысле этого выражения. «Ягода малина» отзвучала на волне хорошего радио в исполнении Иры Круг. Выходные Ира проводит на самом-самом западе нашей страны, в Калининградской области. Там, конечно, и море, и пляжи, но Ира туда не отдыхать полетела, а на встречу с поклонниками. «Тебя мне подарила зима» — это следующая композиция, которая в эфире хорошего радио разыгрывается. До завершения часа еще рассчитывайте услышать и «Сердце на костре». Композиции музыки много, шансон один.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Домашние задания в российских школах призвали проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Такая инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он считает, что учащиеся должны устно подтверждать свои знания, иначе использование ИИ будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей. В России появится кулинарный словарь русского языка. Его планируется включить в ГОСТ «Традиционная русская кухня», сообщила автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. По ее словам, в новом словаре предлагается использовать русские названия блюд вместо заимствованных. К примеру, французское наименование «яйцо пашот» изменится на «выпускные яйца». Название в родном языке происходит от способа приготовления. Яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду. Шаповалова уверена, что русская кухня должна получить официальный статус культурного нематериального наследия. Поэтому необходимо поддерживать предпринимателей, которые занимаются этим направлением. Поезд из Москвы в Адлер с завтрашнего дня будет курсировать ежедневно. Состав отправится с Павелецкого вокзала в 0:55, а прибудет в Черноморский город на следующий день в 19 часов, сообщает компания Grand Service Express. Следует поезд через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. В составе есть одноэтажные купейные и плацкартные вагоны «Таврия», а также гендерные купе. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильной жары. Он будет действовать сегодня с полудня и до завтрашнего вечера. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщает гидрометцентр. Специалисты настоятельно рекомендуют москвичам и гостям города носить одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, регулярно пить воду и по возможности оставаться в тени. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

песня под названием «Обыкновенная» в эфире «Хорошего радио». Кстати говоря, в этом часе звучать будет и песня про «Обыкновенного». И вообще, может быть, день сегодняшний для кого-то, 19 число, 19 июля, день, в общем-то, заурядный, обыкновенный, а для кого-то вовсе и не рядовой. Для кого-то день металлурга – важный праздник, и наших замечательных трудяг поздравляем с этим праздником. Но ко всем событиям сегодняшним, которые календарь событий приготовил, видит ваш покорный слуга еще и день пирожков с малиновым вареньем. Это тут как раз тот случай, похоже, когда один праздник другому не мешает. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а что касается хороших песен, «Золотые клены». Дальше на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я украду все звезды для тебя. На смену этой песни в эфире шансона спешит композиция «Тату на сердце». В следующие выходные будет памяти день Владимира Высоцкого. И вот Алла Рид подготовила особую как раз на этот месяц концертную программу, которая называется «Мой Высоцкий», посвященную творчеству великого поэта. «Тату на сердце» звучит на радио «Шансон».

0: восхищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

Вот примерно так. Да, в общем-то, даже без согревающих каких-то дополнительных элементов. Только с хорошими песнями можно будет отдохнуть 14 ноября на столичной лайф-арене. Что будет 14 ноября на лайф-арене происходить? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» – легендарный праздник. И один из тех, кто этот праздник поможет нам сотворить, Владимир Ждамиров придет, обещал, на «Разгуляй». И много-много других артистов. Заходите на наш сайт radioshanson.ru, чтобы ознакомиться со всем списком. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения гарантированные. Возрастные ограничения 12.

Обыкновенный на хорошем радио на два голоса. Алена Петровская и Елена Ваенга. Как раз-таки знакомство с Еленой Ваенгой, говорит Алена Петровская, очень в жизни ей помогло. Но в первую очередь выбрать свой путь на сцену помог совет Людмилы Зыкиной, хорошо вам известный. Это все настоящая правда. Слухи, сплетни — это уже следующая композиция. «Да ладно» называется.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минпросвещение предложило изменить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Согласно проекту, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. Мера должна исключить возможность перехода участников из одного региона в другой в попытке добиться более высокого результата. Еще одно изменение может вступить в силу с сентября следующего года. Победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться права автоматически проходить на муниципальной, региональной и заключительной этапы олимпиады. Предполагается, что для получения соответствующих преимуществ им снова придется начинать участие со школьного этапа. В Минпросвещении считают, что право на льготы должно подтверждаться результатами текущего учебного года, а не прежними достижениями. В Сочи 133 пляжа из 180 получили знаки отличия. Их признали безопасными, чистыми и полностью благоустроенными для отдыха, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. Причем наивысший знак сертификации – синий флаг – получили 66 пляжей. Сочи участвует в добровольной федеральной классификации с 2022 года. В этом году объекты сервиса и униформы персонала на пляжах приведены к единому дизайну. К общему внешнему облику привели также кафе и торговые ряды. Три новых участка выделенных полос появились в Москве. Один из них расположен на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Время в пути для автобусов там сократится с 12 до 6 минут, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Вторая выделенка заработала на улице Гоголя в Зеленограде, третья на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте. Всего в этом году в Москве заработали уже 9 новых участков выделенных полос общей протяженностью почти 4 километра. По ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов, на которых в рабочие дни совершается более 276 тысяч поездок. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

С душой все в порядке, хочется верить. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Постой, душа» — название этой композиции, которая в эфире побывала. Будет открытка «Не для тебя» — тоже композицию послушаем. И не забываем отдыхать, потому что выходной.

взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с

Вот уж кто окрылен творчеством, так это Артур Руденко. Его будем слушать дальше, композицию. Полным ходом у Артура идет работа, и к осеннему туру готовится, и песни пишутся. Заметьте, не одна песня пишется, а песни. Так что ждем от Артура летних обновок на радио «Шансон». А пока без любви твоей не смогу.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: По следам песни Феди Карманова, Анатолия Полотно, даже добавим, как можно радостью наполнить свои осенние дни. С 24 по 30 октября отправляйтесь с нами на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Будет много артистов. Михаил Шуфутинский обязательно будет, чья песня дальше зазвучит под названием «У вокзала». Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Возле входа нашего вокзала медики просянут беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшому преданному другу засажу по пьяни.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Тюрьма».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

падали звезды, название композиции в эфире хорошего радио прозвучавшей. Гармонь, конечно, может и в одиночку поплакать передать, а может и вместе с другими инструментами, все зависит от ситуации. Вот в Озерном, в Тверской области, накануне различные музыкальные инструменты играли, играли громко, потому что День города отмечали, а Рада Рай туда направилась, чтобы на главной площади поздравить с этим замечательным событием. «Одно сердце», вот какая песня появится в эфире хорошего радио в исполнении Рады Рай. А все потому, что музыки много, а шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Куриные яйца в июне подешевели почти на 10%. Падение цен обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост производства, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается, рассказала агентству Prime аналитик Валерия Попова. Кроме того, на 3,5% подешевел сладкий перец, на 3% бананы и чеснок, на 1,5% помидоры и грибы. Причина – сезонный урожай и улучшение логистики. Также подешевело сливочное масло из-за роста производства молока в прошлом году, плюс снизились цены на некоторые виды сыров, мяса и рыбы. Самыми популярными профильными классами в российских школах стали гуманитарный, технологический и социально-экономический. Это показал недавний опрос, проведенный экспертами Президентской академии народного хозяйства и госслужбы. 33% родителей заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику. Далее идут биология, физика и химия. Математику, информатику и физику чаще выбирают мальчики, биологию и химию – девочки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные понедельник – 78 рублей 40 копеек, евро стоит 89 рублей 90 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Да, свои первые шаги и в любви, и в более приземленных делах, как позабыть? Ну, например, как позабыть свои первые поездки за рулем автомобиля? «Девушка за рулем» — это как раз следующая песня, которая будет звучать на волне хорошего радио. Чуть позже и «Свадебная» появится в эфире, и будет песня «Одиночество». За всем обязательно прослежу в студии хорошего радио Андрей Петров. Отдыхаем вместе. Так что здравствуйте, здравствуйте.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Со свадебной песней «Вика Ветер» на радио «Шансон» рассказывает Вика, что на днях записала, как она сама говорит, ну, очень душевную композицию, которая должна всем обязательно понравиться, но до нее собирается выпустить еще одну, уже ту, что горячо полюбила. Так что ждут вас летом две новинки, две обновки от «Вики Ветер». Ну, а пока он на волне «Шансона» «Одиночество» зазвучит.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов и гигантских квадроциклов. «Юхро» – природа как часть тебя.
6: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк». 18+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: Ветрено. Вот название композиции, которая в эфире хорошего радио побывала. В общем, погода шепчет, и об этом уже группа «Сентябрь» поведает. Кстати, так получилось, что сейчас группа «Сентябрь», а после короткой коммерческой паузы и «Королева сентября» в эфире окажется. Так иногда складывается на шансоне.
1: Летают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

композиция «На незнакомой ветке» звучала на радио «Шансон». Но по опыту известно и понятно, что когда зима, когда метель, не хочется ничего другого, как завернуться в плед с кружкой чая горячего где-нибудь поближе к огню, к печке или к камину у кого что. А лето, лето для того, чтобы громко петь, танцевать, наслаждаться природой. Вот Ваня Лисицын предлагает отправиться в настоящий летний отрыв под открытым небом. В столичном клубе «Правда» музыкальный вечер на свежем воздухе, вне стен концертных залов. Этот концерт у Вани Лисицына 26 июля состоится. В нашем эфире вы песни Ванины слышали. И «Зеленые-зеленые», и «Красные-красные» композиции такие. И еще несколько десятков песен зажигательных есть в его активе. Так что приходите наслаждаться природой и музыкой. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят законопроект о запрете проживания в России для мигрантов с непогашенной судимостью. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, если такой факт выявят у иностранца, который уже получил вид на жительство или разрешение на временное проживание, эти документы аннулируют. Ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждого трудового мигранта, приезжающего к нам, обяжут приобрести мобильный телефон для отслеживания его местоположения. В устройстве будет встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать геолокацию. Количество ДТП с участием велосипедистов выросло по итогам полугода на 24%. Всего ГИБДД зафиксировало 2900 таких аварий, 123 человека погибли, пишет газета «Коммерсант». По числу происшествий с участием велосипедов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Красноярск.

Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край. Наряду с этим увеличилось количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности, а также тракторов и автобусов. Сенаторы одобрили закон, разрешающий размещение вдоль автодорог наружной рекламы российских виноделен без указания конкретных марок вина и изображения бутылок. Таким образом, власти хотят создать благоприятные условия для развития виноградарства, повысить информированность потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и сформировать культуру потребления вина. При этом реклама винодельческих хозяйств запрещается вблизи детских, образовательных, медицинских учреждений, около санаториев, театров, музеев, библиотек, стадионов. В депо «Солнцево» началось обучение машинистов управлению поездами «Москва-2026». Они будут курсировать на новой Рублево-Архангельской линии метро. Подготовку пройдут 60 специалистов, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Обучение проходит на специальном учебном составе, где машинисты знакомятся с устройством поездов и отрабатывают практические навыки управления. Подготовка продлится 45 дней. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А было бы неплохо вернуться назад хотя бы на денек, например, в субботу, и еще раз прожить выходной. Но что есть, то есть. Воскресенье на календаре, 19 июля. Но чуть-чуть перевалили уже за макушку лета. И тем не менее, курортный сезон, он в разгаре. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. А где курорт, там и отдых у воды. А у кого отдых, а у кого, конечно, труды.

Это Афина на хорошем радио. Говорит Афина, ко дню своего рождения осеннему готовит моноспектакль и заявляет, что такого вы точно еще не видели, что это будет фурор. Песня под названием «Дикая танго» звучала на хорошем радио, ну а теперь композиция «Знала».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки, гигантские квадроциклы и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа как часть тебя.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: кончай ее, Сэмэн.
1: А, в общем-то, прав этот дуэт. Александр Розенбаум, Григорий Лепс. Не надо тянуть резину, если хотите попасть на нашу всенародную танцплощадку. Эх, разгуляй, голос Григория Лепса звучал в песне «Гоп-стоп». И Григорий Лепс, кстати, будет вместе с нами на лайф-арене 14 ноября на «Разгуляй». Присоединяйтесь, возрастное ограничение 12+. Так и рассчитывайте, что 14 ноября несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Я встретил розу, она цвела, душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд.

Известное направление в сторону студии радио «Шансон» движется коллега Ирина Сотникова. Очень скоро окажется в эфире. День сегодня особенный, день металлурга. Как такое не отметить, в том числе и в программе «Только для вас». Покорный слуга Андрей Петров был в эфире «Шансона». С вами попрощаюсь до следующей июльской недели. До встречи в эфире хорошего радио с летним настроением.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о поддержке Почты России. Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости госкомпании. Закон также подразумевает создание единой электронной почтовой системы, оператором которой станет Почта России. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуги создадут электронные почтовые ящики. За их использование будет взиматься ежемесячно оплата, размер которой установит правительство. Закон должен вступить в силу с 1 марта следующего года. Уровень импортозамещения в строительной отрасли России превышает 98%. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, сегодня в стране производится практически весь спектр стройматериалов. Для этого были модернизированы действующие предприятия и запущены новые мощности. Оставшиеся 2% приходится преимущественно на программное обеспечение. При этом у России есть все возможности довести уровень импортозамещения в строительной сфере до 100%. Уверен чиновник. Он также подчеркнул, что отечественные производители полностью заместили климатическое оборудование. Российские компании выпускают кондиционеры, системы вентиляции, охлаждающее оборудование, а также сложные инженерные комплексы для медицинских объектов. Туристы из Индии стали чаще посещать Москву. В прошлом году столицу посетили 109 тысяч индийцев. Турпоток вернулся к допандемийным показателям. Уже за первый квартал текущего года число туристов из этой страны выросло на 26% по сравнению с показателями 2025-го.

Как пишет российская газета, индийских туристов привлекает сочетание достопримечательностей и современной городской среды. Обязательными пунктами программы остаются Красная площадь, Кремль и храм Василия Блаженного. Открывают гости и новые места, например, парк Зарядье. Столица развивает концепцию «Москва плюс». Путешественники прибывают в Москву, а затем едут по другим городам. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ох уж эти ливни. Каменск-Уральский у нас ушел нынче под воду из-за ливня. Город накрыло градом. В Пермском крае тоже льет, не жалеет. Что ж такое-то? Обещают еще осадки. Ну, в любом случае, мы поздравляем Каменск-Уральский с днем города. Пожелаем, конечно, хорошей погоды прежде всего, восстановления, процветания всяческих благ. В студии для вас я, Ирина Сотникова. Вы на волнах самого душевного радио «Радио Шансон». Всем здравствуйте!

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ночи, выходных дней, прямо скажем, способствуют таки всему вышеперечисленному Леонсе и Эрденко. И не только объятия, знаете ли, но и слова важны для влюбленных. Женщина, как мы помним, любит ушами. Ну, а поскольку сегодня день воскресный, я напоминаю, что у нас работают мобильные выходные. Передавайте приветы дорогим сердцу людям. Номер единый, плюс 7-909-955-1030. Пишите во все доступные мессенджеры. А я отправляю пламенный привет всем, кто за рулем. Желаю вам легкой дороги. Группа «Дюна» на «Шансоне».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1, улица Октябрьской революции, 43.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.

0: торговом центре «Атолл».
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

вряд ли в нашем случае осень станет ревновать к весне, потому что после весеннего шансона года не менее масштабный праздник ждет нас с вами. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». И если вам уже исполнилось 12 лет, с удовольствием приглашаем на этот незабываемый вечер. Состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. Билеты разлетаются как пирожки очень быстро, поэтому поспешите на наш сайт radioshanson.ru. Там есть вся подробная информация, и билеты там же можно приобрести.

0: реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сказал один из философов, пытливость рождается из способности удивляться. Это и есть путь к открытиям. А я открываю наши мобильные выходные. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет любимым родителям Ольге и Виктору. Желаю всем хорошего настроения, всего самого-самого наилучшего. Дочь Екатерина. Мы с вами переходим в новый час на шансоне 12.51, точная столичная, и Тамара Кутидзе на волнах шансона.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот» – гордость поколений.
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 августа россияне начнут получать уведомления по налогам в личном кабинете на портале госуслуг автоматически, а не только после подачи специального заявления. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, уведомления начнут выгружать всем, у кого есть подтвержденная запись в сервисе. Однако те, кто не пользуется госуслугами, смогут получать уведомления заказными письмами. Правительство поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу МАКС к 2030 году, следует из распоряжения Кабмина. Также к этому времени должен произойти перевод всех работников госвласти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Мессенджер МАКС был официально представлен в марте прошлого года. Он позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. 60% обращений туристов к страховщикам связаны с задержками рейсов. Чаще всего в первом полугодии об этом сообщали пассажиры, путешествовавшие по России. Также соотечественники сообщали о задержках рейсов в Эмираты, Таиланд, Турцию и Китай, сообщает газета «Ру». Самым сложным месяцем для авиапассажиров оказался март. В большинстве случаев путешественники ожидали вылета от 3 до 8 часов. По данным страховщиков, как минимум 3% туристов из-за задержек пропускают стыковочные рейсы. Иногда ситуация заканчивается отменой всего тура и срывом долгожданного отпуска. Домашние задания в российских школах призвали проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Такая инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он считает, что учащиеся должны устно подтверждать свои знания, иначе использование ИИ будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Бутырка в начале нового часа на шансоне в столице 13 часов и 6 минут. Это воскресенье проводим празднично. Еще вчера нам отправляли поздравления вот с этим днем. Хотя на самом деле он отмечается традиционно каждое третье воскресенье июля. Это день металлурга. И в наших выходных мобильных есть послание. Здравствуйте, радио Шансон. Поздравьте, пожалуйста, город Верхний Уфалей Челябинской области с днем металлурга и с днем города 265 лет, написал нам Евгений. Здорово, радио Шансон присоединяется к поздравлениям. Всего самого-самого вам хорошего, благополучия городу. Поздравляю любимого мужа Сальникова Евгения с днем рождения. Это сообщение от супруги Надежды и дочери Милены.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: спасите наши души.
1: Песня была написана летом 1967 года. Черновой вариант песни Высоцкий исполнил для режиссера Виктора Жилина, который работал над фильмом «Особое мнение». И по воспоминаниям режиссера, песня его настолько потрясла, что он решил включить ее в свою киноленту, специально придумав для нее сюжетный ход. Но в итоге Жилин пришел к выводу, что получился слишком вставной номер и вырезал эпизод из картины. Еще больше душевной музыки на волнах шансона в ближайшем часе. Прямо сейчас Олеся Садзиловская.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
4: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
5: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Нет, нет, нет, ни в коем случае еще совершенно и абсолютно не все. У нас впереди много хороших песен с вами. Андрея Куряева послушаем. Также новинка наша зажигательная будет «Раздели со мной лето» в исполнении Алексея Петрухина и Анны Семенович. Сейчас, кстати, композиция находится на третьем месте нашего хит-парада «Радио Шансон». Проголосовать очень просто. Заходите на наш сайт radioshanson.ru и ставьте лайк напротив понравившейся композиции. Ну а прямо сейчас послушаем Гришу Заречного. Композиция «Дворовая».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Филек, Турция, отель «Титаник Делюкс»

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

я вновь обращаюсь к нашим мобильным выходным. Ирина из Екатеринбурга у нас на связи. Любимое радио. Хочу поддержать всех жителей нашей Свердловской области. Будем надеяться, что скоро дожди закончатся. Ну и, конечно же, поздравляю с Днем Металлурга. И еще одно сообщение. Поздравляю своего мужа Павла Гузова с Днем Металлурга. Привет передаем в родной город Металлургов, Новотроицк Оренбургской области. Металлург – это не профессия, это призвание. Абсолютно с вами согласна.

0: одно поздравление от Татьяны. Она поздравляет металлургов Богдановичского ОАО «Огнеупоры» с профессиональным праздником, с Днем Металлурга. В частности, Топчи Вячеслава, Пудова Игоря и Ганага Петра. Всего вам самого доброго и светлого, металлурги!
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Работающие пенсионеры с 1 августа могут получить прибавку к пенсии. Как рассказала РИА Новости представитель Общественной палаты России Евгений Машаров, социальный фонд пересчитает страховую пенсию по старости тем пенсионерам, за кого в прошлом году работодатели отчисляли страховые взносы, или же сам пенсионер производил отчисления. Перерасчет сделают автоматически, без подачи заявления в социальный фонд. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов начисления за предыдущий год, но не более 3 баллов. В этом году размер пенсионного балла составляет 156 рублей 76 копеек. Распространение технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни не должно вызывать страх. По мнению Татьяны Голиковой, необходимо научиться ими правильно пользоваться. Вице-премьер отметила, что развитие нейросетей открывает новые возможности для ученых и студентов. По ее словам, будущее России напрямую зависит от навыков граждан, в том числе их цифровых компетенций. Как сообщает портал Москва-24, 61% россиян в той или иной степени доверяют ИИ. Еще 29% 9% участников исследования сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Грозди рябины в исполнении Вики Цыгановой открыли очередной час на волнах летнего шансона. Песня была выпущена в 93-м году. Слова Вадима Цыганова, музыка Юрия Прялкина. А в студии радио «Шансон» я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем хорошего выходного дня. Кто к нам присоединился только что, я напоминаю, что у нас работают мобильные выходные. Пишите, отправляйте ваши приветы и поздравления на единый номер. +7 909 955 103 и 0. А в следующем часе в программе «Только для вас» мы уделим этому целый час.

знаете, огонек на шансоне. Мария, массажист у нас на связи из Санкт-Петербурга. В рамках мобильных выходных поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Светлану Матюшеву из города Алексин. Светочка, здоровья, благополучия, мира, добра. Будь всегда такой же молодой, позитивной и очаровательной женщиной. И еще одно сообщение от Татьяны из Москвы. Хочу сказать огромное спасибо за поздравления и подарки, и за чудесное настроение. Моему любимому мужу Петру, я ценю, что ты делаешь для меня и для нашей семьи. Благодарю тебя за заботу и внимание. Я очень тебя люблю, мой самый родной человек.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
3: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

разнообразие вариаций. Валерий Никитин на шансоне только что, Сокол Хабибулин. Мы с вами в ближайшие минуты послушаем также Катерину Голицыну. Сергей Завьялов порадует нас чуть позже. Ну а прямо сейчас легендарная группа «Кино» на шансоне. Та самая «Пачка сигарет». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Паусбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

нас на шансоне все как и раньше. В мобильных выходных сообщение, к примеру, от Татьяны из Рязани. Передайте привет и счастливого пути мужу Заматаеву Александру, дочке Нике, маме Валентине. Всем благополучия, здоровья, удачи и везения. Мы с вами продолжим передавать приветы. Продолжу, да? Уже в следующем часе в программе «Только для вас». Вы пишите +7 909 955 103.

0: Нижегородская реклама на радио «Шанс».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект об установлении единого федерального стандарта транспортного обслуживания, который предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда. Тариф будет зависеть от типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также субъекты обяжут организовывать социальные маршруты, соединяющие удаленные и малонаселенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными соцобъектами. Документом предлагается создание ночных маршрутов общественного транспорта в городах, в которых население превышает 50 тысяч человек. Также проект включает меры по улучшению транспортной доступности для маломобильных групп населения. В России предлагают скрывать возраст соискателей при приеме на работу. Минтруд выпустил официальные рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет. Как сообщают новые известия, необходимость изменения кадровой политики подтверждают и свежие данные Росстата. Доля сотрудников в возрасте от 50 лет и старше в экономике достигла 30%. Эксперты Росстата подчеркивают, что в условиях текущих демографических реалий игнорирование этой категории работников неизбежно приведет бизнес к жесткому кадровому дефициту. Согласно новой стратегии, HR-менеджеры будут оценивать только реальные навыки и опыт без учета возраста кандидата. Компании должны создавать понятные программы переобучения для зрелых сотрудников и переводить их в статус экспертов. В мессенджере Макс появились первые тестовые сторис от пользователей. Пока их могут создавать только владельцы Android. Как сообщает портал Москва-24, просматривать сторис можно как в приложении на Android, так и в браузерной версии мессенджера. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию Макса. Функционал сторис в мессенджере позволяет отвечать на них и оставлять реакции. Авторы могут видеть количество просмотров и реакций, а также устанавливать таймер обратного отсчета до удаления сторис. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон».

компанией «Родина» открыли новый час на шансоне и программу «Только для вас» Стас Пьеха и Владимир Маркин. В студии для вас я, Ирина Сотникова, 19 июля на календаре, а это значит, что сегодня металлурги всей нашей большой страны отмечают свой профессиональный праздник. И сегодняшнюю программу хочется мне открыть песней из кинофильма «Весна на Заречной улице», потому что профессия главного героя Саш Савченко – сталевар. Он представлен как передовик труда, работающий на металлургическом заводе. Вот роль Саши Савченко исполнил актер Николай Рыбников. Какой красавец мужчина! И, между прочим, для подготовки к роли актер специально обучался у настоящего металлурга. Всех поздравляю с праздником. Жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс. СМС-сообщение тоже отправляйте, тоже зачитываю. И, пожалуйста, не забывайте указывать, из какого вы города пишете, в какой город отправляется привет, как вас зовут и как зовут человека, которого вы поздравляете. Ну, или же коллектив. Это все важно. У нас металлург Павел Гузов прослушал сообщение прошлое, поэтому повторим специально для него. Ольга поздравляет своего мужа Павла с Днем Металлурга. Передает привет в родной город металлургов Новотроицк Оренбургской области. Металлург – это не профессия, а призвание. Вот. Вы пишите, я жду ваших сообщений.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ищи, не ищи, а лучшей радиостанции не найти, чем радио «Шансон». Эта программа только для вас. Передаем ваши приветы. Здравствуйте, добрый день. Передаю привет друзьям из Казани, родным и близким. Это сообщение от Дамира. Дорогой «Шансон», хочу поздравить Евгения Стрельцова с юбилеем 80 лет и Климову Анну с юбилеем 25 лет. Желаю счастья, здоровья, любви, всего самого доброго. Пусть самые заветные мечты исполняются. Послание от Ольги. Так, передаю вам привет со своим напарником, спасибо, из грузовой машины «Фиат». Вдвойне спасибо. Мы едем в Москву. Всем дальнобойщикам 98-го региона здоровья и счастья. Вот, к сожалению, без подписи, опять же, сообщение. Не забывайте об этом. Хотим поздравить любимую доченьку с днем рождения. Родная, будь просто счастлива. Мама и папа Ерины. Показеев Алексей у нас на связи. Добрый день, мое самое любимое радио. О, как приятно. Прошу передать всем моим друзьям и подругам, всем моим родным и близким приветы. И поставьте какую-нибудь хорошую композицию. Обязательно, у нас плохих ведь не бывает, мы все, да, только хорошие все ставим. Поздравляем всех металлургов страны с профессиональным праздником. Тяжелый труд металлурга требует большой закалки характера, огромной самоотдачи и твердости ума. Желаем металлургам стальной выдержки, огромного сплава счастья и железного здоровья. Пусть ваш нелегкий труд оплачивается достойно. Пусть силы и энергия растут, пусть нервы будут крепкими, как сталь. Это поздравил вот так вот здорово финансовый отдел АО «Металлургический завод «Электросталь». Песню, пожалуйста, Дениса Харламова.
1: Это там, где свет

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Бриллиант!

0: Восхищают. В «Золотой миле», «Цуме» и «Веденяпина 13».
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Это радио «Шансон». И неспроста Ирина Аллегрова появилась в программе «Только для вас». Есть у нас вот какое сообщение от Натальи Геннадьевны из Владивостока. «Большая просьба. Поставьте, пожалуйста, композицию для меня любимой». Там есть такие слова. «Он вошел в вагон, она сидела у окна». Ну вот, собственно, так и называется эта песня «У окна» в исполнении Ирины Аллегровой. Продолжаем зачитывать ваше сообщение. Здравствуйте, я не могу не поздравить вашу самую постоянную радиослушательницу Светлану из Алексина. Это пишет нам Саша Газарес. Поверьте, а чего ж не поверить, у нее доброе сердце и золотая душа. Побольше бы нам таких людей. С днем рождения тебя, Светочка. Вот дальше отдельные посты у нас идут. Поздравления для Светланы. День рождения у замечательного человека, Светочки из Алексина. С днем рождения поздравляю. Много денежек желаю. Голова, чтоб не болела, и душа всегда, чтоб пела. Это Лена из Кирова. Также Александр Анатольевич из Петербурга присоединяется к поздравлениям. Поздравляю Светлану Матюшеву из города Алексин. Желаю всего самого лучшего. Мирного неба над головой. Пожалуйста, поставьте песню Артура Руденко. Ну, собственно, об этом же и Елена попросила, поэтому прямо сейчас с вами будем слушать Артура Руденко. Песню «Красиво живите». Такая веселая, поздравительная, душевная. Есть еще сообщение от Аллы. «Любимое радио «Шансон». Вчера у меня был день рождения, а сегодня у моей сестренки Любаши и у племянницы Катюши. Хочу поздравить их через ваше радио, пожелать им самое главное – здоровье и сказать, что я их очень сильно люблю. И еще привет из Кемерово. Поздравляем нашу самую младшенькую, самую забавную девчулю Сашеньку Аридакову с днем рождения. С двумя годиками тебя, чудо-девочка. Здоровья тебе, свети по жизни, всегда улыбайся своей очаровательной улыбкой. Твои мама Маша, папа Миша, братья Федор, Сергей, родные и близкие.

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидеть не те, с кем я знаком.

Романов в программе «Только для вас». Я продолжаю принимать приветы на единый номер +7 909 955 103 и 0. Это программа «Только для вас», программа ваших поздравлений. Передайте привет моей любимой супруге Катюше. Вчера мы отметили 11 лет совместной жизни. Стальная свадьба. Ой, вы подгадали ко дню металлурга. Стальная прям. Очень ее люблю. Привет из Армавира всем слушателям радио «Шансон». Добрый день, «Шансон». Передаю привет в поселок Зюзино Московской области. Поздравляю с днем рождения замечательного мужчину Войцеховского Александра. Желаю здоровья и любви. Пусть в твоей жизни будет меньше случайных дорог и больше шагов, которые ты выбираешь осознанно и смело. Пусть твои деньги всегда поспевают за твоими желаниями. Очень жаль, что я не с вами на этом празднике, но надеюсь на скорую встречу в августе. Это написала Наталья из Бакшеева. Здравствуйте, дорогой «Шансон». Мы сейчас на даче, слушаем вас, жарим кабачки, косим. Ну, вы молодцы, все по-дачному, да? Я хочу поздравить своего внука с днем рождения. У него, он был 12 июля, ему исполнилось 9 лет. Желаю счастья, здоровья и успехов в учебе. Пожалуйста, поставьте песню Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку». Угу, хорошо. Елена и Олег Ивлевы из деревни Ворново в Подмосковье. Так и быть, неплохой выбор. Здравствуй, «Шансон». Мы не металлурги, но живем в городе Железногорске. Передать привет жителям Железногорска в Курской области, моему Коленьке и Наташеньке, которые ждут обед. Нина, ну, приятного им аппетита. Надеюсь, дождутся таки. Приветик, любимое радио. Хочу передать огромный привет моему самому любимому, самому классному мужу Александру и сказать, что я его люблю до мурашек по коже. Твоя жена Оля.

0: реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Тиск».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

Абрам Руссо в программе «Только для вас». К сожалению, программа уже подходит к своему логическому завершению, поэтому, дорогие мои, что успею, то успею. Не обессудьте. Итак, шансон, передаю привет и всех жизненных благ всему семейству Иващенко в Сочи, Лазаревская, Майкоп, Петербург. И песню для них, обязательно песню для них хорошую поставим. Это Иващенко, Краснодар. Приветик большой Малике и ей хорошего настроения от мамы Татьяны, наверное. Поздравляю всех металлургов города Липецка с праздником, также с Днем города. Ох, и в Липецке сегодня 323 года исполняется. Здорово, поздравляем. Всем прекрасного воскресного дня, это пишет нам Ольга. Так, еще сообщение. Хочу поздравить своего любимого мужа, Толмачева Алексея из города Тамбова, с праздником, с Днем металлурга. Хорошо, есть еще что у нас. Радио «Шансон», передать привет моему супругу Игорю Гафонову. Он сейчас строит помещение для птичек. Очень устал. Да уж. Еще передайте ему, что я его люблю. Это Екатерина Гафонова написала. Есть сообщение также от Марии. Поздравляю своего сына Воронина Максима из Тамбовской области с 20-летием. Ой, какой прекрасный возраст. Желаю счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Вам твоя семья. Привет от семьи Гузовых. У нас есть. Поздравляем Дарью Карпову из Оренбурга с днем рождения. 22 года. Это не шуточки. Учись хорошо. Медики в нашей стране нужны. Прекрасная профессия. Радио «Шансон» присоединяется к поздравлениям. Так, радио «Шансон», передайте привет тем людям, кто стоит сейчас в пробке на Киевском шоссе в Москву. Это Елена нам написала. Елена там же стоит в пробке. Ну, пусть уж как-то поскорее все это рассосется. Добирайтесь. Привет в ДНР. Жена Таня закрывает огурцы, а мама Катюша делает окрошку. Всем много сил, моим хорошим. Я вас люблю. Что есть еще у нас? Дорогой Виталя Тетерин из Саратова, замечательный друг моей семьи, поздравляю с днем рождения. В этот день хочется пожелать тебе простых, но важных вещей. Здоровья, которое не требует напоминаний, стабильности. В общем, всего самого-самого хорошего. Это Татьяна Мельникова из Саратова написала нам. И еще сообщение. Дорогой радио «Шансон», поздравьте нас с любимым моим мужем Игорем Поповым из Усть-Илимской, Иркутской области. Он у меня один такой на свете. С нашим днем. 13 лет назад я тебе сказала: да, ты у меня самый золотой, самый лучший, чуткий, любимый, здоровья тебе. У нас все будет хорошо. Поставьте, пожалуйста, нашу свадебную песню «Если бы не ты», Алексей Брянцев и Ирина Круг на «Шансоне».

Ну и пока есть возможность, еще одно сообщение зачитаю. Любимое радио, есть в нашем коллективе хорошая традиция отмечать юбилей с поздравлениями от радио «Шансон». Сегодня отмечаем мой юбилей. Мои девочки попросили меня поздравить себя от их имени. Вот как интересно. Поэтому Ольгу Кирдун, медицинскую сестру-диетолога с 50-летием, поздравляет коллектив пищеблока пансионата «Луч добра» с пожеланиями крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и счастья. Радио «Шансон» присоединяется к поздравлениям.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне, которые зарегистрированы за пределами Москвы, но находятся в столице в дни голосования, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по федеральному округу на любом московском избирательном участке. Для этого им потребуется заранее подать заявление через механизм «Мобильный избиратель». По информации портала «Москва-24», также через терминалы на любом участке Москвы смогут проголосовать жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей на выборах глав своих регионов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Социальный фонд России за время работы оказал почти 1 миллиард услуг. Подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате или беззаявительно. За 4 года на базе фонда была сформирована комплексная система социальной поддержки, объединившая 121 меру помощи. По данным организации, современные цифровые решения позволяют прогнозировать потребности людей на разных этапах жизни и синхронизировать выплаты по принципу «одного окна». Россия входит в число крупнейших рынков медицинского туризма для Турции. По информации РИА Новости, там россияне чаще всего проходят стоматологическое лечение, трансплантацию волос, пластические операции, кои, комплексные медицинские обследования, чекап. В первом квартале текущего года Турция оказала медуслуги более чем 300 тысячам иностранных пациентов, а доходы отрасли за этот период превысили 761 миллион долларов. Международный олимпийский комитет будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях. Представители комитета добавили, что хотя решение о выдаче виз остается суверенной ответственностью отдельных стран, МОК поддерживает усилия по содействию участия спортсменов в международном спорте, где это возможно. Я напомню, 7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Жанровый шансон в начале нового часа. Иван Кучин. 16.05. Точное столичное. Воскресный день. Сегодня мы отдыхаем, набираемся сил на предстоящую трудовую неделю. Конечно, делаем это в компании любимых исполнителей на шансоне. У нас чуть позже будет Евгений Григорьев. Также послушаем маэстро Михаила Круга. Но прежде шикарный дуэт «Рада Рай» и «Афина» на шансоне. «Танцуй, красивая». Советую последовать совету. Вот так вот.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

важное сообщение есть в наших мобильных выходных. Хочу с вашей помощью обратиться к водителям по улице Куйбышева у Татнефть. На дороге стоит большегруз, водитель двое суток пытается отремонтировать машину. Если кому не трудно, подъедьте, помогите, чем сможете, будьте добрее. Ну, я надеюсь, мы сейчас тоже помогли чем-то человеку, а дальше можем только музыкой. Григорий Лепс и Акмаль на шансоне. Шутка.

0: шутка.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
3: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги – мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
6: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
6: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
6: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
7: ООО «Торговый дом «Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
8: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов и гигантских квадроциклов. «Юхро. Природа как часть тебя».
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
2: Радио «Шансон».

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето на радио.

Александр Кальянов на волнах шансона, а продолжит эфир далее Анатолий Полотно и Федя Карманов. Дорогих сердцу артистов мы ждем на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. И кроме этого дуэта выступят также для нас Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Тамара Кутидзе и другие популярные шансонье. Если вы старше 12 лет, присоединяйтесь. Солнце, море, турецкий берег, состязание по рыбной ловле. Все это будет на «Бархатном шансоне» для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер – завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

И дешевле, чем выгоревшие. Как заявил «Известиям» предприниматель Денис Астафьев, масштабы проблемы подтверждаются косвенными показателями: ростом числа обращений сотрудников за психологической помощью, увеличением количества больничных, связанных со стрессом, а также высокой текучестью кадров подразделениям с повышенной нагрузкой. Наиболее уязвимыми, по словам эксперта, остаются не только медицина и IT, но и отрасли с высокой клиентской нагрузкой и посменной работой в логистике, транспорте, сфере услуг, а также в банковском секторе. Усталость сотрудников напрямую отражается на качестве обслуживания, количестве ошибок и репутации компании. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие сезона уже 89 пляжам Анапы. Еще 12 зон отдыха продолжают проходить санитарную экспертизу. Как сообщили в правительстве, сейчас продолжается отсыпка дополнительного слоя песка для пострадавших пляжей. И это завершающий этап комплекса работ по восстановлению береговой линии, загрязненной мазутом после аварии двух танкеров в районе Керченского пролива в 2024 году. До этого на курорте проводилась масштабная механизированная очистка грунта, включая вывоз загрязненных объемов песка и просеивание верхних слоев почвы. Доллар на сегодня и завтра 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Михаил Шуфутинский на волнах летнего шансона. День новых друзей у нас с вами сегодня еще оказывается. Вот какой праздник-то. Да еще и день пирожков с малиновым вареньем. Вот почему-то именно с малиновым. Я думаю, что в целом эти праздники можно объединить и отметить. Ну, а почему нет? День воскресный. Что нам может с вами помешать? Всем, кто уже собрался за большим праздничным столом в кругу друзей или, может быть, родных, близких, огромный пламенный привет. Поддерживает вас Виктор Королев прямо сейчас чашечкой кофе и ароматом ванили. По-прежнему с вами Ирина Сотникова. Всем хорошего дня!

Всех поклонников жанровой музыки мы ждем на легендарной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября, в субботу, кстати говоря, в Лайф-арене. Не только насладиться хитами в исполнении любимых артистов, но и от души потанцевать под любимые песни. Как мы понимаем, с вами делать это удобнее все-таки вот, ну, без кресел, стоя. Поэтому билеты на танцпол самые доступные. Все для вашего удобства. Кто старше 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» BCR Motors. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
3: Список покупок в «Строймаркете Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в «Строймаркете Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: Корсар. Бор, Крупская, 11.
5: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
7: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Иногда в денек погожий длинный, два червонца

Фельетона нет, денник брошен. Давай, приятель, не жалей денег, пойдем помянем-ка твой.

наших мобильных выходных на шансоне есть сообщение. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, нашего сына Павла, у которого сегодня день рождения. Живет и работает он в городе Мурманск. Работа его связана с постоянными переездами по области. Но мы, родители, очень скучаем по нему и всегда ждем в Орловской области.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

0: мама.
1: Пусть Юля услышит, пусть Юля придет. Юлия Степанова далее продолжает эфир. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь до вторника. Желаю вам прекрасного вечера. Музыкально этот час наполнит еще Лолита. Ну, а прямо сейчас Артур Руденко и Виктория Олешко.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне стали чаще брать ипотеки. По данным Центробанка, рост ипотечного кредитования в июне ускорился до 1%. Основным драйвером резкого изменения динамики на рынке недвижимости стали государственные льготные программы. Как сообщает Банк России, рост задолженности населения по ипотеке в июне значительно ускорился, в основном за счет семейной ипотеки. Как говорится в сообщении регулятора, на это повлияли новости о предстоящем ужесточении ее условий. В результате повышенного спроса со стороны заемщиков доля выдач кредитов с господдержкой подскочила до рекордных 65% от общего объема рынка.

ЮНЕСКО порекомендовала не строить в Петербурге новые небоскребы Лахта-центр. Специальная комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе на Неве, опубликовала отчет. В документе написано, что высотки нанесут необратимый ущерб историческому облику Петербурга и планировочной структуре города, нарушив уникальный силуэт невских панорам. Как сообщает «Деловой Петербург», пока вопрос о включении северной столицы в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, не рассматривается. Тем не менее, международные эксперты предупредили, что в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует полностью лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Я люблю тебя.
1: Не будем столь придирчивы, как героиня песни Вероника Перепелкина. Нам нравятся оба этих ярких парня. Ярослав Сумишевский и Алексей Петрухин в начале нового часа на радио «Шансон». 18.06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер. Скоро мы с вами послушаем Стаса Михайлова, но прямо сейчас «Шансон», проверенный временем, между мной и тобой, Леонида Телешева.
2: Как-то странно все случилось.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

хотелось бы, чтобы по судьбе вам было встретиться с любимыми артистами на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляя». Попадете на танцпол, вообще здорово. Это ближе всего к сцене, на которой будет и выступать и Стас Михайлов. А на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, Григорий Лепс, группа «Лесоповал», Владимир Ждамиров, Евгений Григорьев и многие другие звезды. Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. За подробностями заглядывайте на сайт Радио Шансон.ру для зрителей старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки, гигантские квадроциклы и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка, а в шампанском ананас только.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.5.

0: Металлурги сегодня у нас гуляют и отмечают свой профессиональный праздник. Поздравляю всех причастных к этой сложнейшей профессии. Я понимаю, что там много разных, так сказать, ответвлений, но, тем не менее, всех причастных поздравляю с профессиональным праздником. К мобильным выходным. Большой привет из Можайска. Привет своей сестренке Танюшке. Мы так хорошо сидим, отдыхаем. Танюшка, здоровья тебе, счастья и любви. Хорошо, что ты у меня есть, твоя сестра Ольга. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш единый номер. Пожалуйста, не забудьте о подписи. И ваш привет прозвучит в следующем часе.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если вы по каким-то причинам потеряли надежду, ни в коем случае не давайте себе об этом догадаться. И тогда что-то может измениться. Но надеяться на это всерьез не приходится. Владислав Медяник только что в эфире радио «Шансон». Полную полета и светлых надежд песню далее дарит нам Марк Бартон. Я надеюсь, вы подарите свой голос любимой песне в хит-параде «Шансон года». Все подробности на сайте radioshanson.ru. В следующую пятницу итоги недели.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне ежегодно инвестируют в жилье 16 триллионов рублей, являясь крупнейшими инвесторами в строительной отрасли. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, ключевым фактором стало то, что власти не остановили строительные проекты, несмотря на сложности. По его словам, рыночная ипотека постепенно восстанавливается, а по мере снижения ключевой ставки люди начинают активнее вкладываться в недвижимость. Вице-премьер добавил, что правительство делает все возможное, чтобы сохранить объемы строительства и обеспечить получение гражданами оплаченного жилья. Этим летом выгоднее всего покупать пакетные туры. При планировании поездок по массовым зарубежным направлениям они принесут максимальную экономию до 30%. В стоимость пакетных туров входит перелет, трансфер и проживание. Как пишут новые «Известия», для внутреннего туризма с оздоровительным уклоном оптимальным решением станут санаторные путевки. Они предлагают гибкие условия заезда и выезда без доплат. В сегменте самостоятельных поездок для больших семей эксперты рекомендуют выбирать резиденцию с кухней для экономии на ресторанах. А чтобы сэкономить на проезде, вместо самолета лучше выбрать поезд или собственную машину. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоит

0: не очко обычно губит, а к 11 тут.
1: Возможно, ветер южный принесет завтра в столицу грозу, но жарко будет в любом случае. Лето, июль и песни радио «Шансон». Михаил Круг только что в радиоэфире. 19:07 в Москве. У микрофона Юлия Степанова. Добрый вечер. И он действительно в эфире нашей радиостанции «Добрый», ведь нам поют участники всенародной танцплощадки «Разгуляй», чье выступление увидеть вы сможете 14 ноября на Лайф-арене. Скоро Михаил Шуфутинский, прямо сейчас Ирина Круг. Ну, наверное, я должна напомнить, что зрители старше 12 лет все это увидят.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Юрий Антонов в эфире вечернего шансона. Двигаемся от песни к песне. Скоро у нас дуэт Александра Дюмина и Ильдара Южного. Александр Новиков, «Белый пароход», чуть ранее, но сначала ваше сообщение, дорогие радиослушатели. Шансон, хочу поздравить любимого мужа Самсонова Андрея Владимировича с днем рождения. Очень его люблю, он моя жизнь, его жена Люба. От Дмитрия послание. Привет, любимое радио из Волгограда. Мы на даче, хотим поздравить Анну Евгеньевну с днем рождения. Желаем здоровья, крепких нервов и мирного неба над головой. Шансон, передай привет любимому мужу Алексею, другу семьи Дмитрию, сыну Максиму и Михаилу. Люблю вас, Виктория. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш единый номер. Если не забудете подписаться прямо в тексте сообщения, будем вам очень благодарны. Добрый вечер. Пишите и слушайте песни радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
2: Что это у тебя?
1: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
2: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
1: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
2: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия

0: для нас.
1: Участник фестиваля «Бархатный шансон» Михаил Бублик в эфире нашей радиостанции. В Турции с 24 по 30 октября пройдет знаменитый фестиваль. В нем примут участие Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие наши любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Далее в нашем радиоэфире песня «В каждое слово, которое хочется вслушаться».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Хотя «Огонек» в эфире вечернего шансона Евгений Кемеровский продолжает. Несколько ваших сообщений. Шансон, передайте привет самому лучшему, любимому Андрею Николаевичу Волкову от его любимой Любы. Большой привет Николаю Николаевичу с пожеланием здоровья огромного от снохи Татьяны. Большой папе привет от Татьяны из Оренбурга. Шансон, передайте моим родителям Володе и Галине привет. Они на даче и всегда слушают шансон. Передайте, что я завтра приеду. Ирина.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», Гагаринский и Республика.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести обязательный федеральный стандарт для компенсации половины стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми до 3 лет. По словам депутатов, сейчас подобные выплаты зависят от конкретного региона. В некоторых субъектах компенсации получают только отдельные категории граждан, например, студенты, а в других частях страны такой меры поддержки вообще нет. Парламентарии считают, что это создает неравенство среди граждан. Новый стандарт обяжет регионы возвращать гражданам не менее половины расходов на аренду при рождении первого ребенка. Если в семье появляется второй или последующий ребенок, выплата должна составлять не менее 75% от стоимости найма помещения. В каждой третьей студенческой работе фиксируются признаки использования искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе компании «Антиплагиат», за апрель-июнь в сервисе было проверено 2 миллиона 730 тысяч работ. Из них признаки использования нейросетей выявлено почти в 1 000 работ. Чаще всего элементы ИИ-генерации встречались в работах по направлениям искусствоведения, СМИ и массовой коммуникации и медицинские технологии. Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков сообщил, что компания уже разрабатывает принципиально новую систему проверки. Она позволит видеть конкретные фрагменты текста и характер использования ИИ при подготовке работы. Отпускная подушка безопасности и оплата наличными помогут сэкономить во время отдыха. Как рассказала порталу «Москва-24» финансовый советник Анна Карпычева, первая финансовая ошибка случается уже на этапе получения отпускных. Многие воспринимают эти деньги как некий бонус и начинают их тратить, не оглядываясь. В итоге человек возвращается из поездки до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. По словам эксперта, чтобы такого не было, нужно до поездки разделить бюджет на несколько условных кошельков. Один на важные траты после возвращения, второй на самые необходимые расходы во время отдыха, а третий на экскурсии. У меня на этом все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

Давайте все-таки еще поживем под песни «Радио Шансон». Александр Розенбаум в начале нового часа на нашей радиостанции. 20.06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. И, так сказать, серьезный мужской шансон займет свое достойное место в ближайшую 10-минутку. Мы с вами услышим Игоря Слуцкого и Александра Маршала прямо сейчас. Вам добрый вечер.

бежит. На радио «Шансон» все равно будет жарко. 14 ноября состоится всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй вечер, наполненный любимыми песнями, танцами, добрыми эмоциями и весельем. На сцену «Лайф-арены» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Евгений Григорьев, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. А зрителей ждут несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения для зрителей старше 12 лет. В общем, будет жарко, как летом.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

теперь знает вся страна. А Стас Михайлов далее в эфире радио «Шансон». И совсем не за горами самый зажигательный хит этого лета в исполнении Алексея Петрухина и Анны Семенович. Мобильные выходные продолжаются. Несколько ваших сообщений. Любимое радио, мы на даче с любимым Артуром. Поздравьте меня с Днем Металлурга. 3 года подарила заводу. И нежный поцелуй моему солнышку Артуру, ваша Виктория. Здравствуйте, поздравляем дорогого мужа, зятя Деверя с днем рождения, Сергея Володина, близкие, я так понимаю. Поздравляю семью Рымар с днем рождения дочери Мирославы. Расти здоровой, счастливой, радуй маму и папу от семьи Мишиных родителей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

Можно сказать, заглавная песня для группы Михаила Танича «Лесоповал». 20 часов 51 минута, время столичное. Далее мы с вами послушаем участницу фестиваля «Бархатный шансон», очаровательную Тамару Кутидзе. Запись «Живой струны» ждем в начале недели. И еще раз посмотрим концерт «Любовь».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и программа только для вас подоспела. Сегодня День металлурга отмечается в России. Я еще и еще раз поздравляю всех причастных. Если вам есть кого поздравить, непременно пишите на радио «Шансон». +7 909 955 103 0 – это наш номер для ваших приветов, поздравлений и прочего. Пожалуйста, не забудьте оставить подпись прямо в самом сообщении. Меня зовут Юлия Степанова. Здравствуйте. «Шансон» в этот прекрасный и, наконец-то, теплый июльский вечер. Передайте привет семье Симоновых, большой привет Фирсукову Александру и хорошего настроения пожелания от Владимира. Следующее сообщение чуть позже. Сейчас оптимистичное музыкальное начало программы от Александра Устюгова.
2: Внутри

Программа только для вас на радио «Шансон» продолжается. Имена не путайте, напротив, подписывайтесь и не забывайте про имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете. Плюс 7-909-955-1030. Это наш единый номер. Пишите. Здравствуйте, меня зовут Люся. Я очень виновата перед своей лучшей подругой Женей. Я забыла поздравить ее вчера с днем рождения. Поздравьте ее, пожалуйста. Пусть она будет здорова, счастлива и любима. Обнимаю и целую. Спасибо за помощь в нашем примирении. Люся, примирение от слова «мир». Да? Хорошие песни для Жени, конечно. «Шансон», передайте привет родителям из Магнитогорска. Маме Люди, папе Жене. Мы их любим и уже скучаем. Едем в Москву всей семьей. Осталось совсем немного. Хорошей нам дороги пожелайте. Максим, Настя, Соня и Миша. В скобочках «дети». Поставьте Газманова «Загулял».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Продолжается наша программа на «Радио Шансон». Пишите плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте о подписи. Так, хотел бы передать привет Наташе из Калугина. «Я по тебе очень скучаю, милая, твой Лев». А следующее. Сегодня годовщина свадьбы у моих лучших детей, Артема и Марии. У них прекрасная дочка Елизавета, и все мы их большая и любящая семья. Желаем нашим детям взаимопонимания, терпения, ну и, конечно же, любви. Мы вас очень любим. Шерстяная свадьба – это тепло. А также наши ребята, металлурги Сергей и Виталик, отмечают профессиональный праздник, с которым их поздравляют Светлана и Алла из Кратова. Шансон. У нас сегодня две именинницы. Ирина Арзамасова и Елена Стулова. Пусть все хорошее, что есть в вашей жизни сегодня, приумножается и становится в 100 раз значимее и круче. Крепкого здоровья вам и вашим близким. От Полины, Натальи, семьи Тюковых и Стуловых. Поселок Бакшеева. Шансон. Хотелось бы передать привет коллегам Храмовой Гале, Лукьяновой Лене, Тане Михайлиной. Пожелать им отличного и хорошего настроение. Ну, тут либо отличного, либо хорошего, как уж. Мой отпуск, к сожалению, заканчивается. Завтра, наконец-то, и, наверное, к счастью, с вами встретимся. От Александра Тришкина из Пензы это сообщение с просьбой поставить песню «Загуляли пацаны». Ее исполняют Сосо Павлиашвили и Арсен Шахунц.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
4: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Ищите источники вдохновения в своих душах, пишите в программу «Только для вас», ваши близкие достойны самых добрых, самых прекрасных слов, я уверена. Плюс 7-909-955-1030, наш номер, пожалуйста, не забывайте о подписи. Шансон, наконец-то мой младший сын вернулся из армии, и все мы дома, Евгений, Никитка и Иван, пишет Юлия Жукова из города Подольска. Со встречей вас и мир вашему дому. Шансон, поздравьте, пожалуйста, мою жену Анохину Светлану с Днем Металлурга. Поздравляю, так понимаю, от супруга. Да? Поздравляю, подписывайтесь. Шансон, прошу вас поздравить с Днем Металлурга всех работников и заслуженных пенсионеров предприятия Тагмет, Таганрогский металлургический завод. Здоровья, мира и добра. Александр из Таганрога из СНТ «Металлург-2» пишет нам. Здравствуйте, привет моему мужу Константину, чтобы не расставался с вами, я так понимаю, да? Все будет хорошо. Всем хорошего настроения и с праздником металлургов, поздравляет Алена. Сообщение вот от Алины и Алены из Туапсе. Здравствуйте, привет, Вазов. Моя любимая бабуля, поздравляю тебя с Днем Металлурга. Ты 30 лет отработала крановщицей в три смены в сталелитейном цеху на Мартене. Ветеран труда, ударница коммунистического труда. Здоровья тебе, наша родная. Любим тебя. Алина, Алена, город Туапсе. Вот только как зовут бабулю-то не написали, но в любом случае наши самые теплые поздравления.

Лисицын в эфире радио «Шансон». Вы знаете, лето создано буквально для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими и любоваться невероятными закатами. Настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Вот чтобы все красное-красное, зеленое-зеленое. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам, значит, «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых, цветных, зажигательных песен. А для зрителей старше 12 лет приходите. 26 июля, столичный клуб «Правда». Продолжим программу только для вас на радио «Шансон». «Шансон, здравствуй!» Передаю привет нашей дружной семье и любимой бабушке Чаловой Светлане Павловне и ее любимому зятю Сергею Геннадьевичу. Прекрасного настроения и легкой рабочей недели. «Шансон, передаю привет папе Андрею и маме Марине. Я их очень сильно люблю. Иван». Далее. «Здравствуй, Шансон. Пожалуйста, поздравьте с годовщиной свадьбы. 29 лет Юлию и Николая Пелюгиных из Воронежа. Желаем им здоровья, долгих лет жизни, терпения и исполнения желаний от сестры Надежды». «Привет, Шансон! Хочу поздравить наш любимый город Тверь с днем рождения и передать привет доченьке Сонечке, маме Свете и папе Вове сообщение от Анастасии». Эх, Анастасия, ну, не успел я вот проверить информацию, но, конечно, верю вам на слово, что Тверь сегодня отмечает день рождения, с чем я всех тверичей и поздравляю.

Продолжим в бодром темпе. Добрый вечер, меня зовут Александр. Хочу поздравить всех выксунцев с Днем Металлурга и с Днем Города. У нас завод городообразующий. И еще хочу поздравить моего соседа Максима. У него сегодня день свадьбы. 20 лет. Юбилейная круглая дата. Далее. Сидим в Сафаровке на даче. Ужин при луне. Рядом родные люди. Передайте нам привет и пожелайте всего хорошего. Наташа Епифанова, Татьяна, Алексей и, конечно, мама Надя из Саратова. Здравствуйте. Передаю привет своей бабушке. Мы приехали с моря. Бабушку зовут Любовь Анатольевна от Марка, ее внука. Добрый вечер, Шансон. Хотим передать большой-большой привет нашей дочери Кулаковой Наталье Александровне в город Москву. Она ждет привета. Скажите, мы ее любим, целуем. Удмуртия, город Можга, Никитины, Санкт-Петербург, Коксины. Вот, ну ладно. Шансон, у нас с супругой сегодня 41 год со дня нашей свадьбы. Поздравьте, пожалуйста, Марину и, соответственно, меня, пишет Сергей Улыбин. Искренне поздравляю и желаю огромного счастья. Шансон, поздравьте Филиппову Елену Михайловну с началом отпуска и дачного настроения. Любящий муж Алексей. Поставьте песню «Королева неба».

Владимир Ждамиров поет нам в программе «Только для вас». И вот очень много сообщений. Вынуждена наступить немножечко на песню. Владимир, простите меня. Хотим поздравить семью Фоменко с днем свадьбы. Долгой жизни, благополучия и счастливых моментов от семьи Хлопониных. Поздравления. Следующее. Шансон я пишу из города Валуйки, Белгородской области. Прошу передать привет моему мужу Вячеславу. Слав, я тебя люблю. Твоя жена Олеся. Всем мира, добра и бензина, а желает Олеся. Следующее сообщение. Шансон. Привет самой красивой и потрясающей девчонке Алексеевой Анастасии в город Белгород. Сказать, что люблю, ничего не сказать. Мои мысли и чувства, любовь и счастье в сердце очень глубоко. Ну, главное, чтобы не совсем глубоко настолько, чтобы было незаметно, да? Давайте как-то проявлять, да, любовь. Поставьте, пожалуйста, для Анастасии крылышки в исполнении Чепик. А также привет городу Белгород. Городом мира и добра желает Валерий Алексеев. И вот здесь программа «Только для вас» завершается. Следующая будет завтра в 3 часа дня и в 9 вечера тоже обязательно будет. Я, Юлия Степанова, пока с вами не прощаюсь. И вот как и Валерий Алексеев из Белгорода, желаю вам мира и добра.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: друга.
1: И вот здесь важно вдыхать все-таки желательно что-нибудь приятное. Евгений Григорьев начал новый час на радио «Шансон», а Ярослав Сумишевский далее продолжит нам как раз вот с приятным запахом мяты травы. 22.03 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Самого приятного, доброго, вкусного, музыкального вам вечера.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек Марс

не может быть и такой, а может быть и весьма яркой, зажигательной, танцевальной, веселой. Ну, вы же понимаете, о чем я. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мы готовим ее и будем готовы к 14 ноября. Ждем вас в этот день в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол. И, кстати говоря, именно там каждый зритель может почувствовать себя частью этого праздника. Единым целым вместе с поющими на сцене артистами, а там будут Михаил Шафутинский, Евгений Григорьев, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие звезды. Все подробности есть на сайте радио Шансон.ру 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
7: Что это у тебя?
6: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
7: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
6: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
7: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Редко кто умеет выдать столько позитива за 3,5 минуты, как Андрей Никольский. За твои зеленые глаза только что в эфире вечернего шансона. 22:50, время столичное, и нам с вами пора прощаться, но ненадолго. Завтра вечером я, Юлия Степанова, к вам вернусь, и вот под звуки, похожие на песню Калимба де Луна. Любила эту песню очень сильно. Дальний свет, надежда. Прямо сейчас в эфире радио Шансон. Пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашей

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Время не ждет. Выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Ректор кашлял в кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дел прошлое, а намедни его

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе,

вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот.

находишь ты меня, земля. А нынче что-то все не так, не знаешь, кто твой друг, кто враг, и стороной обходишь ты меня, земля.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: давайте ж, граждане, будем долго жить.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья,

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.